0: Смотрите, в клетках происходит
1: движение.
0: Вода
1: испарилась. Цитоплазма
0: сжалась в комочек.
1: Движение остановилось.
0: Клетки на грани.
1: Цитоплазма набухла.
0: Снова начинает двигаться.
1: Клетки оживают.
0: Снова и снова.